хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Если ты одинок, не помогут лаве. Если нету любви, не почувствуешь драйв.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть,

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Пацаны!

0: 20+. 101.6 FM.
1: Yeah.

вчера еще только плясала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство здравоохранения выдвинет требования больницам о 72 часах автономной работы в случае кризисной ситуации. Социальная служба на этой неделе снова организует выездные приемы. Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. В Долгопилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Далее подробнее об этих новостях. После августовской бури Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Самый длительный перерыв был в Преильской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. В общей сложности 4 учреждения в Преиле, Акнеисте, Лудзе и Краслове работали с генератором не менее 28 часов. Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро, и Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В целом, по оценкам Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности больниц, аптек и практик семейных врачей к кризисным ситуациям составляет 61 миллион евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов евро. С целью обеспечения более удобного доступа жителей к социальным услугам и предоставления возможности получить консультации ближе к месту жительства, социальная служба Даугавпилса продолжает выездной прием клиентов в микрорайонах города. На этой неделе специалисты ведомства будут доступны 15 сентября с 9 до 12 часов в культурном пространстве Форштадт на улице Видземес 41А и 16 сентября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. В ходе выездных приемов жители смогут получить консультации по социальным услугам и пособиям, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных мерах социальной помощи и поддержки. Латвийский фигурист, уроженец Даугавпилса Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. По словам спортсмена, в настоящее время он хочет сохранить физическую форму, но сосредоточиться не на стартах, а на творческом развитии и возвращении удовольствия от самого процесса. При этом Васильев больше не входит в состав латвийской олимпийской команды и не имеет соглашения с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта, которая гарантировала бы ему поддержку. Вернется ли спортсмен на соревнования после паузы, станет ясно в течение года. Сейчас одной из задач остается полное восстановление после травмы руки, полученной в мае. Кроме того, Васильев продолжает работать. В конце августа он был тренером в спортивном лагере в Анкаре и занимается другими проектами. В Даугавпилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Ближайший пройдет уже в эту субботу, 19 сентября. На этот раз в нем примут участие более 100 торговцев. Организаторы приглашают даугавпилчан и гостей города совместить посещение крепости с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. Добавим, что в этом сезоне блошиный рынок пройдет еще и 24 октября. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения выдвинет требования больницам о 72 часах автономной работы в случае кризисной ситуации. Социальная служба на этой неделе снова организует выездные приемы. Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. В Долгопольской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Доброе утро!

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks – 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Саукан и новости на этот час. Министерство здравоохранения выдвинет требования больницам о 72 часах автономной работы в случае кризисной ситуации. Социальная служба на этой неделе снова организует выездные приемы. Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. В Долгопилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Далее подробнее об этих новостях. После августовской бури

Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Самый длительный перерыв был в Преильской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. В общей сложности 4 учреждения в Преиле, Акнеисте, Лудзе и Краслове работали с генератором не менее 28 часов. Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро, и Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В целом, по оценкам Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности больниц, аптек и практик семейных врачей к кризисным ситуациям составляет 61 миллион евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов евро. С целью обеспечения более удобного доступа жителей к социальным услугам и предоставления возможности получить консультации ближе к месту жительства, социальная служба Даугавпилса продолжает выездной прием клиентов в микрорайонах города. На этой неделе специалисты ведомства будут доступны 15 сентября с 9 до 12 часов в культурном пространстве «Форштадт» на улице Видземес 41А и 16 сентября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. В ходе выездных приемов жители смогут получить консультации по социальным услугам и пособиям, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных мерах социальной помощи и поддержки. Латвийский фигурист, уроженец Даугавпилса Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. По словам спортсмена, в настоящее время он хочет сохранить физическую форму, но сосредоточиться не на стартах, а на творческом развитии и возвращении удовольствия от самого процесса. При этом Васильев больше не входит в состав латвийской олимпийской команды и не имеет соглашения с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта, которая гарантировала бы ему поддержку. Вернется ли спортсмен на соревнования после паузы, станет ясно в течение года. Сейчас одной из задач остается полное восстановление после травмы руки, полученной в мае. Кроме того, Васильев продолжает работать. В конце августа он был тренером в спортивном лагере в Анкаре и занимается другими проектами. В Даугавпилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Ближайший пройдет уже в эту субботу, 19 сентября. На этот раз в нем примут участие более 100 торговцев. Организаторы приглашают даугавпилчан и гостей города совместить посещение крепости с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. Добавим, что в этом сезоне блошиный рынок пройдет еще и 24 октября. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu IK uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
10: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuju rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
11: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
12: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Кубке недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
2: Новый сезон в tavotechnica.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavotechnica.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. После осенних каникул начнутся масштабные строительные работы в средней школе Валстпилсатес. В Даугавпилсе продолжается программа стерилизации уличных кошек. С 16 сентября в кинотеатрах Латвии начнется показ нового фильма режиссера Вестурса Кайриша «Уля». В Латвии официально завершается купальный сезон. Далее подробнее об этих новостях. В Даугавпилсе в этом году на ремонт и приведение в порядок образовательных учреждений было предусмотрено 2 миллиона 400 тысяч евро. Несмотря на то, что учебный год уже начался, часть ремонтных работ еще продолжается. В частности, в средней школе центра еще ремонтируется спортивный зал, а также продолжаются строительные работы в Стропской основной школе. После осенних каникул масштабные изменения ожидаются в средней школе Валстпилсатес. Здание на улице Таутас 11 планируется полностью закрыть на ремонт, поскольку объем работ не позволит одновременно проводить строительные работы и организовывать там учебный процесс. Для учащихся уже подготовлено

здание бывшего 15-го детского сада. Изменения после осенних каникул ожидаются и в школе Зинаатню. Поскольку в непосредственной близости нет свободных помещений для временного размещения учащихся, сейчас рассматривается возможность организации сокращенной второй смены для учеников 4-х и 5-х классов. В дальнейшем также планируется реконструкция здания бывшей 9-й школы. В Даугавпилсе продолжается программа стерилизации кошек, обитающих в городских дворах. Процедура проводится по предварительной заявке, которую можно оставить по телефону 200-42-402 в рабочие дни, сообщает Управление коммунального хозяйства. Стерилизованные животные остаются бездомными, однако после проведения процедуры они регистрируются в городском приюте для животных. Стерилизация позволяет контролировать численность кошачьих колоний, а вакцинация способствует снижению риска распространения заболеваний. С 16 сентября в кинотеатрах Латвии начнется показ нового фильма режиссера Вестурса Кайриша «Уля», спортивной драмы, посвященной Ульяне Семеновой, одной из самых известных баскетболисток 20 века. В этом году картина была представлена в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а Латвия выдвинула ее на премию «Оскар». В связи с выходом фильма в прокат в нескольких городах страны организуют специальные показы с участием творческой команды. Такие встречи пройдут в Риге, Цесисе, Резекне, Вилянах, Валмере, Даугавпилсе и Тукумсе. В Даугавпилсе специальный показ состоится 21 сентября в 18:30 во Дворце культуры. Незадолго до официального завершения купального сезона температура воды в море в большинстве рек и озер понизилась до 15-17 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Напомним, официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября. И в конце августа инспекция здравоохранения в последний раз в этом году брала пробы воды в местах для купания. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
5: Nē, labāk no mājām!
4: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
6: Man vietu arī.
7: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
4: Kā? Jau gatavs?
8: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
9: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti. Olas tip top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, karies protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
12: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
13: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
14: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения выдвинет требования больницам о 72 часах автономной работы в случае кризисной ситуации. Социальная служба на этой неделе снова организует выездные приемы. Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. В Долгопилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство здравоохранения выдвинет требования больницам о 72 часах автономной работы в случае кризисной ситуации. Социальная служба на этой неделе снова организует выездные приемы. Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. В Долгопилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Далее подробнее об этих новостях. После августовской бури Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Самый длительный перерыв был в Преильской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. В общей сложности 4 учреждения в Преиле, Акнеисте, Лудзе и Краслове работали с генератором не менее 28 часов. Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро, и Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В целом, по оценкам Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности больниц, аптек и практик семейных врачей к кризисным ситуациям составляет 61 миллион евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов евро. С целью обеспечения более удобного доступа жителей к социальным услугам и предоставления возможности получить консультации ближе к месту жительства, социальная служба Даугавпилса продолжает выездной прием клиентов в микрорайонах города. На этой неделе специалисты ведомства

будут доступны 15 сентября с 9 до 12 часов в культурном пространстве «Форштадт» на улице Видземес 41А и 16 сентября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. В ходе выездных приемов жители смогут получить консультации по социальным услугам и пособиям, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных мерах социальной помощи и поддержки. Латвийский фигурист, уроженец Даугавпилса Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. По словам спортсмена, в настоящее время он хочет сохранить физическую форму, но сосредоточиться не на стартах, а на творческом развитии и возвращении удовольствия от самого процесса. При этом Васильев больше не входит в состав латвийской олимпийской команды и не имеет соглашения с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта, которая гарантировала бы ему поддержку. Вернется ли спортсмен на соревнования после паузы, станет ясно в течение года. Сейчас одной из задач остается полное восстановление после травмы руки, полученной в мае. Кроме того, Васильев продолжает работать. В конце августа он был тренером в спортивном лагере в Анкаре и занимается другими проектами. В Даугавпилской крепости продолжается сезон блошиных рынков. Ближайший пройдет уже в эту субботу, 19 сентября. На этот раз в нем примут участие более 100 торговцев. Организаторы приглашают даугавпилчан и гостей города совместить посещение крепости с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. Добавим, что в этом сезоне блошиный рынок пройдет еще и 24 октября. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Jaunajā kārta, izē materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. После осенних каникул начнутся масштабные строительные работы в средней школе Валсфилсатес. В Долгополсе продолжается программа стерилизации уличных кошек. С 16 сентября в кинотеатрах Латвии начнется показ нового фильма режиссера Вестурса Кайриша «Уля». В Латвии официально завершается купальный сезон. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Включайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты «Веселиба». Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. После осенних каникул начнутся масштабные строительные работы в средней школе Валстпилсатес. В Даугавпилсе продолжается программа стерилизации уличных кошек. С 16 сентября в кинотеатрах Латвии начнется показ нового фильма режиссера Вестурса Кайриша «Уля». В Латвии официально завершается купальный сезон. Далее подробнее об этих новостях. В Даугавпилсе в этом году на ремонт и приведение в порядок образовательных учреждений было предусмотрено 2 миллиона 400 тысяч евро. Несмотря на то, что учебный год уже начался, часть ремонтных работ еще продолжается. В частности, в средней школе центра еще ремонтируется спортивный зал, а также продолжаются строительные работы в Стропской основной школе. После осенних каникул масштабные изменения ожидаются в средней школе Валстпилсатес. Здание на улице Таутас 11 планируется полностью закрыть на ремонт, поскольку объем работ не позволит одновременно проводить строительные работы и организовывать там учебный процесс. Для учащихся уже подготовлено здание бывшего 15-го детского сада. Изменения после осенних каникул ожидаются и в школе Зинатню. Поскольку в непосредственной близости нет свободных помещений для временного размещения учащихся, сейчас рассматривается возможность организации сокращенной второй смены для учеников 4-х и 5-х классов. В дальнейшем также планируется реконструкция здания бывшей 9-й школы. В Даугавпилсе продолжается программа стерилизации кошек, обитающих в городских дворах. Процедура проводится по предварительной заявке, которую можно оставить по телефону 200-42-402 в рабочие дни, сообщает Управление коммунального хозяйства. Стерилизованные животные остаются бездомными, однако после проведения процедуры они регистрируются в городском приюте для животных. Стерилизация позволяет контролировать численность кошачьих колоний, а вакцинация способствует снижению риска распространения заболеваний. С 16 сентября в кинотеатрах Латвии начнется показ нового фильма режиссера Вестурса Кайриша «Уля», спортивной драмы, посвященной Ульяне Семеновой, одной из самых известных баскетболисток 20 века. В этом году картина была представлена в программе «Особый взгляд» Каннского кинотеатра.

кинофестиваля, а Латвия выдвинула ее на премию «Оскар». В связи с выходом фильма в прокат в нескольких городах страны организуют специальные показы с участием творческой команды. Такие встречи пройдут в Риге, Цесисе, Резекне, Виллянах, Валмере, Даугавпилсе и Тукумсе. В Даугавпилсе специальный показ состоится 21 сентября в 18:30 во Дворце культуры. Незадолго до официального завершения купального сезона температура воды в море в большинстве рек и озер понизилась до 15-17 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Напомним, официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября. И в конце августа инспекция здравоохранения в последний раз в этом году брала пробы воды в местах для купания. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

107.6 FM. Алиса Плюс.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен недавно в своей речи перед французскими бизнес-лидерами назвала банковские сбережения граждан «ленивыми деньгами», это был не безобидный выбор слов. Он показывает, как Брюссель относится к залезанию в наши частные кошельки. Факты просты. У домохозяйств Европейского Союза около 10 триллионов евро сбережений. С марта 2025 года комиссия продвигает план, так называемый «Союз сбережений и инвестиций», по направлению этих денег в европейские компании и на рынке капитала. Почему именно сейчас? Потому что государственный долг находится на исторически высоком уровне, в среднем почти 83% ВВП. При этом в Италии и Греции этот показатель превышает 138%. И сам Брюссель признает, что ежегодно наблюдается дефицит инвестиций в размере от 750 до 800 миллиардов евро. Государственные средства исчерпаны, поэтому основное внимание уделяется частным сбережениям. Пока речь идет только о добровольных стимулах, то сначала слова, потом давление, потом правила. И начинается все именно так, с того, что сбережения граждан называют ленивыми, как будто они принадлежат не народу, а целям Европейского Союза. Патриоты за Европу четко заявляют, ваши сбережения – ваша собственность, а не резервный фонд Брюсселя до случая последствий его долговой политики. Если у комиссии не хватает денег, вина лежит на ее собственных решениях, а не на кошельках граждан.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Jaunajie karta, izejmateriāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминно-минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
2: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: К сожалению, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана жителей Даугавпилса. И отныне они звонят людям и представляются работниками социальной службы, пытаясь выведать личные данные. А иногда еще и сообщают, что сотрудник якобы должен прийти к вам домой. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от социальной службы Даугавпилса. И в учреждении напоминают, если вам звонят с подобными предложениями, не спешите доверять собеседнику. И прежде всего, не сообщайте незнакомым людям свой персональный код, банковские данные, информацию Smart ID и другие конфиденциальные сведения. Не считайте звонящего сотрудником социальной службы только потому, что он знает ваше имя, фамилию или другие личные данные. Если вам говорят о предстоящем визите на дом, самостоятельно свяжитесь с социальной службой по официальным контактам и уточните, действительно ли такой визит запланирован. Не впускайте в квартиру незнакомого человека, пока не убедитесь, кто он и по какому вопросу пришел. При подозрительном звонке спокойно завершите разговор, а если понимаете, что столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои данные и никому не позволяйте воспользоваться вашей доверчивостью.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 14 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 76%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью возрастет до 45%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Друзья мои, всем доброго понедельника спешу пожелать. 12 часов и 3 минуты. Начало первого. Выходные, они, конечно, пролетели. Такое ощущение, что только вчера мы их встречали и ждали, а уже снова понедельник, и трудовые будни начались. И я надеюсь, что вы все-таки успели отдохнуть за время выходных, выспаться, и сегодня к работе уже приступили бодрыми, с какой-никакой, а улыбкой, хотя бы относительно готовыми к этой рабочей неделе. На календаре 14 сентября уже, за окном сегодня в Даугавпилсе, в городе нашем пасмурно, но, как пела Ирина Аллегрова, тучи и серость нам вполне по силам развести. И пусть не руками, так музыкой и хорошими словами. Целых 3 часа у нас с вами впереди, чтобы задать этой неделе правильный тон, подарить кому-нибудь улыбку,

просто так или с поводом, поздравить всех именинников, поддержать близких, коллег и друзей. Присоединяйтесь, а я назову, какими способов у вас есть возможность это сделать. 654-25-00, звоните в прямой эфир. Либо же пишите нам в смс-сообщениях, в Вайбере и Ватсапе на один и тот же номер 2020-1016. А вот наш сайт alisaplus.lv уже вместил в себя столько праздников и пожеланий и до сих пор принимает ваши заявки, пока есть вакантные места. У микрофона сегодня и всю эту неделю, кстати говоря, с вами буду я, Юлия Сергачева. Буду рада вас услышать, и сообщения тоже присылайте, если есть возможность. Всем легкого понедельника желаю, к тому же первая половина рабочего дня уже позади.

0: поздравлений.
1: Леокадия Барановская свой Новый год жизни встретила еще вчера, а сегодня, как говорится, продолжает праздновать и принимает пожелания, поскольку дата-то была юбилейная. Леокадия, вас от всей души поздравляют члены клуба Рита Усма, принимайте пожелания. Нашу дорогую Леокадию мы поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Расцветают пусть улыбки, как цветы. Юбиляршу поздравляем от души, окружим вниманием и теплом. Ты прими, родная, наш поклон за сердечность, нежность, доброту, сердце золотое, красоту. Исполняются пусть все твои мечты, ведь такому человеку нет цены. Музыкальный подарок. Он уже сам говорит за себя о том, что юбилей прошел весело, и это веселье продолжается. Леокадия, пусть все, что для счастья нужно, будет при вас.
2: Горя!

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну вот и Леокадии Барановской всего доброго пожелали, и как тут еще пришел черед однофамилицы, я бы сказала. Людмилу Барановскую будем поздравлять прямо сейчас, и тоже с юбилеем, и что-то мне подсказывает, что эти обе именинницы, они какие-то дородственные связи между собой имеют. Алиса Плюс, здравствуйте, мы бы хотели поздравить дорогую подружку Людочку Барановскую с юбилеем. Не каждый год такая дата, не каждый год ведь юбилей, и поздравления очень важны в такой прекрасный добрый день. Для многих ты богиня неба, для многих водопад страстей. Мужчины о таких мечтают, с такими жить ведь веселей. Пусть тебе удача улыбнется, а жизнь пусть сказкой обернется. А в сказки верить нужно, и тогда все обязательно сбудется. Это Тоня Иванова. На всякий случай напомню, кто вас поздравлял сегодня. Людмила тоже с прошедшим юбилеем. Праздником долгих прекрасных вам лет жизни. Музыкальный подарок упакован, и мы его вам вручаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
2: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali joporsto mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūlījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266-857-27.
5: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
6: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня Даугавпилс и Елгава, они объединились, и все родные написали нам с одной целью, чтобы поздравить именинника с днем рождения. Это и будет поводом для этих пожеланий. Зиль, Александра будем поздравлять, и мы, конечно, присоединимся. Александр, если вам там весело, и вы вдруг не услышите, мы, конечно, повторим, но мы все-таки надеемся на ваше участие в эфире. И близкие от всей души, музыкальный подарок подготовив, желают вам самого главного – оставаться человеком в свои 23 года, который верит в лучшее, не боится мечтать, умеет радоваться каждому хорошему дню. Пусть жизнь складывается из теплых встреч, добрых новостей, приятных возможностей, удачных решений. А еще желаем всегда находить силы для новых начинаний, легко преодолевать трудности и видеть результат своих стараний. Пусть впереди ждут тебя большие достижения, интересные открытия, искренние чувства и множество поводов улыбаться, причем от души и искренне. Мы желаем счастья и, пожалуйста, поставьте песню «Невозможное возможно». Мне кажется, это уже как какой-то гимн. Все у вас получится, Александр. Само название песни об этом говорит. Мы хотели бы пожелать вам незабываемых впечатлений от этого классного праздничного дня, новых возможностей, стабильности, уверенности и роста во всех направлениях, которые вы выбрали. С праздником вас!

0: Программа поздравлений.
1: А сколько много поводов для поздравлений, друзья мои. Я напомню, что их может стать еще больше, поскольку время программы как раз-таки для ваших слов отведено аж до 3 часов дня, но время пролетает быстро. Если у вас есть свободная минутка в этом круговороте рабочих обязанностей, и вы хотели бы что-то приятное кому-то сказать даже безо всякого повода на то, вы можете как дозвониться к нам 654-25-00 или принять участие в формате смс-сообщений, которые смело направляете на номер 20-20-10-16, а в WhatsApp и Viber этот номер ваше послание текстовое также подхватывает. Алиса Плюс, здравствуйте, мы бы хотели с днем рождения Вадима Рыбакова поздравить. Вадим, принимайте пожелания от ваших родителей. Сынок, с днем рождения тебя. Этот день, он всегда, всегда и всегда наполняет сердце наше особыми чувствами, потому что он напоминает, как однажды в мире появился самый дорогой для нас человек. Желаем тебе жить ярко, честно, не терять доброту, не закрывать свое сердце и всегда верить в себя, в свои силы. Пусть жизнь твоя складывается из хороших людей, удачных решений, светлых событий. Пусть работа приносит удовлетворение, а не только финансы, но их, конечно же, тоже. Планы все твои уверенно воплощаются, а дом, он остается местом спокойствия и тепла. Желаем тебе здоровья, спокойствия, вдохновения, простого человеческого счастья. А еще вдобавок, Вадим, вас крепко обнимают и целуют тоже. Вадим, мы поздравляем вас с праздником. Музыкальный подарок родители выбирали. Самых дерзких вам желаний и их скорейшего исполнения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Знакомое имя и фамилия тоже по эфиру, конечно, Леокадия Барановска. Мы к вам обращаемся с юбилеем. Поздравить вас. Очередь выстроилась сегодня как минимум до Луны и еще и обратно. А племянники из Риги, передавая вам привет, поздравляют, присоединяясь с юбилеем прекрасным. Мы желаем крепкого здоровья, самое главное, море улыбок, исполнение самых заветных желаний. А еще, Леокадия, ваше настроение пусть подогревает тот факт, что вас очень сильно любят и ценят. С юбилеем вас еще раз. Будьте здоровы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И снова в этом части с нами сегодня общество сеньоров «Дзивис Приекс», но только с юбилеем они поздравляют уже Ирину Сухановскую. Ирина, принимайте поздравления со всем уважением, с таким значимым юбилеем, с 90-летием вас. Эта дата вызывает огромное уважение, и мы от всей души все вместе желаем вам неиссякаемых сил, бодрости, здоровья самого крепкого, душевного тепла, абсолютного благополучия. Пусть жизнь ваша, она будет долгой, яркой, радостной. А все добрые пожелания, которые вы сегодня услышите, они непременно сбудутся. С праздником!

Я женщина. И значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина, я иногда пустыня, которая

порой ломаю копья сгоряча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти.

0: Я женщина. Я избранная Богом, хотя уже наказанная им.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А эта песня звучит не просто так. Александра написала, пожелав хорошего понедельника всем. И, в принципе, этой рабочей неделе пусть идет легко. Александра, пусть и у вас она идет легко и как по маслу. А песня, которую вы просили, группа «Лицей осень», она уже звучит. Ну, а я напомню всем слушателям возможности, как можно дозвониться и по какому номеру телефона можно с нами связаться в смс-сообщениях, если праздника сегодня особенного нет. Но ваше настроение хочется немножечко приподнять какой-то особенной музыкой. В начале часа обязательно напомню.

0: поздравлений.
1: Ну что, уважаемые слушатели, первый час традиционной программы поздравлений, он, конечно, пролетел и быстро, не успели и моргнуть, вот так вот и вся рабочая неделя, наверное, промчится. А впереди, что я хочу вам сказать, еще целых 2 часа по 60 минут ровно, как возможность музыкально подзарядиться, перевести мысли в какое-то другое русло, отвлекаясь от работы хотя бы ненадолго. Как возможность высказаться по-доброму или поздравить близкого, любимого человека с праздником. Напомню, сегодня 14 сентября. И если есть кого поздравить, есть кому отправить привет, звоните, делайте это посредством звонков в прямой эфир 654-25-300 или пишите нам. СМСки принимаются в WhatsApp, Viber и обычные тоже. 20-20-10-16. И, конечно, alisaplus.lv. Наш сайт принимает все ваши заявки, в том числе и музыкальные. И, кстати говоря, в этом часе будут паузы информационные, очень даже вкусные с нами. Гастробар Йоги Бир. Чуточку позже о нем расскажу и напомню. Ну, а я желаю, чтобы понедельник у всех продолжался легко. Удачи вам в сегодняшнем дне. А мы-то знаем, что нам все по силам.
0: В эфире программа поздравлений.

Друзья мои, кстати говоря, Сергей Славянский со своей вишней спелой, которая поспела уже давным-давно, она не просто так звучала, потому что звонила Раиса Богданова и говорит, как-то нужно немножко растормошить свое настроение, поэтому я тоже услышала ваш голосок, Юля, сразу позвонила и попросила песню, и правильно делаете, и всех это касается, если есть какая-то у вас песня, которая должна прямо сейчас воспроизвестись на волнах 101.6 FM, а может быть какой-то подходящий случай, или просто захотелось послушать, безо всяких поводов и праздников. Вы можете как дозваниваться к нам по номеру все тому же 654-25-00 или можете присылать сообщения со своими желаниями, в том числе музыкальными 20-20-10-16. А мы будем поздравлять с юбилеем именинницу. Доброго дня, дорогое радио Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить нашу дорогую, замечательную, уважаемую Галочку Лисову. Пусть в этот день будет много радости, пусть года, которые были прожиты, только хорошие воспоминания в тебе воспроизведят, а будущее исполнит все заветные желания. И самое главное, Галина, вы не останавливаетесь, вы мечтаете, вы планируете, и пусть обязательно все у вас сбывается. Поздравления от ваших коллег. Вот правда говорят, да, день тяжелый понедельник, а когда он праздничный, еще и коллеги внимание уделили, пожелав столько всего приятного, как-то уже и повеселее работаться будет. Галина, мы вас поздравляем с юбилеем, встречайте его с радостью и с улыбкой.

0: эфире программа поздравлений. 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Карта лояльности «Веселыва» уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Доппелхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доппелхерц – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселыва».
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: Друзья мои, если вы вдруг находитесь в поисках, думаете в этих раздумьях, где бы вкусно пообедать или по-особенному как-то провести уже вечернюю часть дня, то добро пожаловать в Йоги-бир Гастробар. По будням вы можете еще и попробовать сытный комплексный обед по доступной цене. Особенно актуально, когда весь в рабочих заботах, и готовить тебе некогда и думать об этом. И как раз-таки в Йоги-бир обеденное предложение действует с 11 до 3 часов дня и включает сразу три позиции: суп, основное блюдо и гарнир. А еще один большой плюс – это место расположения. Йоги-бир Гастробар находится в самом центре Даугавпилса, на улице Саулас 32. Если, кстати говоря, вы планируете не просто пообедать, а провести праздник, то вам помогут подобрать меню и сделать ваше мероприятие особенным. Ну и, конечно, не обязательно приходить лично. Блюда Йоги-бир можно заказать с доставкой через сервисы Волт и Болт. И напомню еще раз точный адрес: Даугавпилс, улица Саулас 32.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Доброго понедельника, радио Алиса Плюс. Аленочку Синицыну поздравляю с днем рождения. Алену, принимайте пожелания в праздничный день. Дорогая любимая подруга, прими мои добрые слова. Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного, человеческого и, главное, женского счастья. Всегда оставаясь такой же жизнерадостной, оптимистичной, энергичной. Пусть все то добро и поддержка, которую ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. А рядом пусть будут те люди, которые всегда тебя поддержат, любят, ценят, твои родные, близкие, которые будут вдохновлять, помогать, осуществлять все твои мечты. Всегда твоя Алина и семья присоединяются вашей подруге. Аленочка, мы вас поздравляем с праздником головокружительных эмоций в самом лучшем смысле этих слов от этого праздника.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī pulksten 16:00. Piedalās visi Latvijas spidvejisti ar Andžeju Lebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemju braucēji ar Elisu Adamsu priekšgalā. Pulksten 12:00 Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvej svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no pulksten 10:00.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Доброго дня, Радио Алиса Плюс. Я хотела бы песню попросить. Это Людмила Прейли с вами на связи. Людочка, рада вас видеть. И хотя бы дистанционно сообщение от вас. Вы попросили песню послушать Сумишевского, любимого, как вы его тут назвали. «Белые туманы». «Белые туманы» будут, только дождитесь буквально через несколько минут, потому что столько много желающих, большое количество слушателей услышать Стаса Михайлова с его песней «Все для тебя». И ко дню рождения эта песня для Галины Медунецкой посвящена. Галина, дождитесь обязательно поздравления от вашего племянника. И приветов очень много. Ну и, конечно, с дня рождения мы продолжим. Галина, для вас поздравления в этот день. Пожелать племянник вам очень-очень сильно просил любви, успеха, наслаждения, чтобы вы никогда не унывали, чтобы все ваши мечты сбывались обязательно, чтобы от сбывания, от сбыточности этих мечтаний ваши глаза сияли радостью, чтобы никогда блеск в них не погас, и чтобы все проблемы, они разбегались, а судьба дарила только хорошие новости и веру в чудеса. Обязательно музыкальный подарок скоро прозвучит, как только я захвачу вместе с этой песней к этой песне еще один привет, но уже всему Даугавпилсу от Алены. Алена, и хорошего дня и вам. Есть еще одно послание. Алиса Плюс, мы хотели бы услышать песню Стаса Михайлова, сами понимаете, какую. Хотим передать большой-большой привет со всем теплом Ирине и пожелать ей просто хорошего настроения. Ирочка, не знаю от кого, быть может, от ваших коллег, друзей, близких. Эту загадку разгадать проще будет вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я к вам, как всегда, с хорошей и одновременно еще и со вкусной идеей, уважаемые слушатели. Напомню, что в этом часе с нами йоги-бир-гастробар, место, где позаботились, кстати говоря, даже о самых маленьких гостях. Для детей в йоги-бир есть специальное меню, а еще уютный домик, где можно поиграть, пока родители будут спокойно отдыхать. Так что не нужно думать о том, чем занять бы таким вашего ребенка, пока вы разговариваете или наслаждаетесь вечером. Но йоги-бир — это не только семейные встречи. Если у вас впереди праздник, день рождения, корпоратив, юбилей, все что угодно, вам с удовольствием помогут подобрать как меню, так и организовать праздник, чтобы он действительно получился особенным. Но если хочется любимых блюд йоги-бир, но выходить из дома как-то вот совсем не хочется, или погода как-то переменится резко, то работает доставка через Wolt и Bolt, а найти сам гастробар совсем несложно. Находится йоги-бир в самом центре Даугавпилса, улица Саулас, 32.
0: Программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимую нашу мамочку и бабушку Веру Лавринович от всего сердца, от всей нашей большой семьи мы поздравляем с днем рождения. Кстати говоря, Вера, мы тоже поздравляем вас. В следующем часе для вас тоже приготовлены пожелания от близких. Любимая наша мамулечка, бабулечка, поздравляем тебя с праздником, а также всех нас, потому что ведь ты наше начало. Просто будь счастлива, а самое главное, будь здорова. Мы очень сильно тебя любим. Вера, мы присоединяемся с наилучшими пожеланиями от нас.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Даугавпилсу привет большой с началом трудовой недели. И, конечно, всем, кто слушает радио «Алиса Плюс», просто хорошего настроения, невзирая на то, что даже солнце, быть может, сегодня и не светит. Рит, я вам скажу, что оно пытается пробиться сквозь эту серость, но как-то пока не особенно получается. Но зато погода на наше настроение, мне кажется, никогда еще и не влияла. А если у кого-то так случилось, может быть, как-то песней можно это все дело поправить, хотя бы немного. Звоните, пишите. 654-25-00 номер для звонка. А в смс-сообщениях вы можете заявить о своих праздниках, музыкальных желаниях, о приветах. И не забывайте имена указывать, кому мы будем их доставлять в эфире. Номер 2020-1016, смс обычный, в WhatsApp и в Вайбере. Так вот, это же еще не все. Девчонки, пишет Рита. Привет Светлане, Оксане, Виктории. Хорошего вам дня и такой же хорошей рабочей недели. Причем плодотворной, но не слишком отбирающей нервы и силы. Девчонки, привет вам из Елгова. Как вы понимаете, от Риты, я уже это сказала. И лучи тепла и солнца на словах полетели в вашу сторону.
2: Все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Labdien, mani mīļie novadnieki. Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Друзья, если вы живете или работаете в центре Даугавпилса, эта информация будет для вас актуальна как никогда. Главное, запоминайте адрес, да вы и сами его знаете. Саулас 32, Даугавпилс. Именно здесь, в Ягибирг Эстрабар, в будни. Именно вот сюда можно заглянуть на полноценный комплексный обед, но с 11 до 15 часов действует как раз специальное предложение по цене доступной. И в это предложение входит и первое блюдо, основное блюдо и гарнир. А вот вечером в Йогибирг Эстрабар проходит уже все немножко другого формата. Можно провести время со своей семьей, и ведь для детей также предусмотрено специальное меню, и даже есть уютный домик для игр. И если у вас впереди важное событие намечается, то Йогибир еще и поможет подобрать меню к этому торжеству, мероприятию и сделать ваш праздник особенным. Так что приходите или заказывайте доставку в Болт или Волт, Йогибир Гастробар, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Рита Елгова, если вы вдруг все еще с нами на связи, вам хорошего дня в продолжении понедельника пожелаем. И можно, кстати говоря, вот перекличку всегда устраивать. Кто из девчонок, которым вы привет передавали, из ваших подруг услышал? Откликнулась только лишь пока Светлана. А что касается Оксаны и Виктории, мне кажется, им некогда и в гору посмотреть, потому что понедельник у каждого загружен по-разному. Но мы надеемся, что все-таки девчонки напишут. И вторая половина этого дня не будет такой слишком загруженной.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber.
2: И еще разок напомню, что с нами сегодня в этом часе йоги-бир, гастробар в Даугавпилсе на улице Саулас 32 находится, который и зачастую для вечера хорошего много не нужно. Вкусная еда была бы, уютная атмосфера, хорошая компания и возможность отлично провести с ней время. Так вот, в йоги-бир рады и взрослым, и детям. Для маленьких гостей, напомню, есть специальное меню и уютный домик, где можно поиграть, пока родители будут отдыхать. А если обычного вечера недостаточно и хочется отметить особенное событие, то праздники в йоги-бир вам помогут и меню организовать, и сам праздник. А еще напомню про обеденное предложение. По будням с 11 до 3 часов дня вашему вниманию комплексный обед, в который входит и первое блюдо, основное и гарнир по доступной цене. Саулас 32, Даугавпилс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Доброго дня, любимое радио. Юлечка, у меня к вам просьба музыкального характера, пишет Мария Малиновская. Артура Руденко давно мы не слушали. Забыть нельзя, вернуться невозможно. Давайте послушаем. Хорошего вам понедельника.
3: Не хочется...

0: Вернуться невозможно.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Друзья мои, если вдруг в программе поздравлений песня, которую вы так сильно возжелали послушать, она просто не звучит, и вы оставили заявку у нас на сайте alisaplus.lv, знаете, что возможности для дальнейшей коммуникации, подбора музыкального продолжения этого понедельника у меня нет, но она есть, если вы напишите к нам в сообщениях, постучавшись, 20-20-10-16, вот там мы с вами и договоримся, в WhatsApp, в Viber пишите, или звоните Алиса Плюс, к нам на радио, звоните, а не пишите на сайте alisaplus.lv, номер 654-25-00. На сайте я, увы, вам ответить не смогу, почему эта песня не прозвучала. Алиса Плюс, здравствуйте, а мы к вам с поздравлениями. Сегодня для Леокадии много слов и пожеланий было, но от Каспора и Насти еще не было. Самой любимой тети на свете в день рождения. Пожелания здоровья, счастья, любви и побольше красивых моментов. Мы очень сильно скучаем и передаем привет, Испания на связи.

А вот уже и начало третьего, 14.01, если быть точной, на студийных часах. И финишная прямая, есть только час, пролетит который как одно мгновение. Но за это время я предлагаю как можно больше улыбок вызвать на лицах ваших любимых и таких важных людей. А может быть, коллеги как-то вот не работаются без определенной песни. И любимая может прозвучать, только лишь нужно принять участие в программе поздравлений и в раздаче всего самого доброго. Это сделать можно разными способами. И мой самый-самый любимый, самый быстрый, самый экстренный, это, конечно, ваши звонки. Дозваниваетесь в прямой эфир 654-25-00. Но если у вас нет возможности или времени позволяет, обязательно пишите в смс-сообщениях, направляйте их и в WhatsApp, и в Viber, если есть какой-то из этих мессенджеров, или просто смс-ку со смайликом и с любимой песней 20-20-10-16. И напомню, что наш сайт по-прежнему все еще принимает ваши пожелания, наполняйте праздниками alisaplus.lv.

Рассчитывают и надеются лишний луч солнца, витамином D обогащенный, увидеть и почувствовать, да, как пела в своей песне София Михайловна Ротару, на пригреве тепло, только этого мало. Песня будет абсолютно другая. Виктория Дождь призывает и в этой песне, и хорошо, что только в ней. Здравствуйте, Алиса Плюс, это Виктория. Поставьте Макса Барского. Лей, не жалей, всем хорошего дня. И вам тоже.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Программа поздравлений.
1: Ниночка, я вам, конечно, намекну, что вы можете сделать громче, потому что песня для вашей души и для вашего настроения, она уже в эфире звучит. Но я думаю, вы и без меня по знакомым нотам и мотивам уже все сами прекрасно понимаете.

0: эфире программа поздравлений.
1: Тоня, вам и сегодня привет от Евгения. И кажется, что у него скоро появится собственная книга с такими же, я надеюсь, собственными стихотворениями. Евгений, ваш привет я передаю. Тонечка, вам от всей души с любовью, нежностью и лаской, чтобы улыбались ваши глаза всегда. И эта любовь, Евгения, готова обогреть вас 24/7. Я не знаю, Евгений, вы вот вроде бы знаете, как-то пишете, и кажется, на первый взгляд, что это стихотворение, и вы сами просите, озвучьте мой стих, коротко вот вы написали. Но мы вам пожелаем вдохновения, чтобы с каждым разом все лучше и лучше у вас выходило.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
0: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Леокадия, с днем рождения, с прошедшим, крестники вас спешат поздравить, и в этом часе для вас есть повод улыбнуться. Оливер, Лига, Александр, с прошедшим днем рождения поздравляем тебя, наша самая дорогая, любимая, лучшая на свете, крестная. Мы очень тебя любим, и привет тебе огромный, маленькая семья из Риги. Из столицы Леокадия для вас эти пожелания прилетели, а мы в очередной раз, присоединяясь, пожелаем вам счастья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вера Лавринович в этом часе готовится принять порцию позитива, улыбок, пожеланий от своих внуков. Бабуля дорогая, мы поздравляем тебя еще раз с праздником, с днем твоего рождения. Когда ты улыбаешься, праздник и для нас. А мы тебя очень сильно любим. Желаем, чтобы ты никогда не грустила, не отчаивалась, не болела. С праздником, веселого тебе дня. Верочка, музыкальным подарком будет целый цветочный букет. Оптимизму вам пожелаем, сбыточности ваших желаний и хорошего вам настроения и самочувствия в комплекте.

0: эфире программа поздравлений.
1: У вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
3: Желание познакомиться с мужчиной и песню заодно послушать, совместив приятное с полезным, а вдруг тот самый мужчина услышит, и это общение уже во что-то большее может перелиться, переформатироваться. Алиса Плюс, скажите, пожалуйста, возможно ли озвучить два раза? Если успеем два раза до конца программы поздравлений, конечно, хоть три. Познакомлюсь с мужчиной, желательно без вредных привычек, от 40 до 50 лет. Какой город не написано, скорее всего, из Даугавпилса. Эту информацию можно выяснить по телефону 28 993 740. 28 993 740. Ну а по поводу музыкального продолжения этого дня, Володя Пресняков уже в пути.
2: Программа поздравлений на 101,6 FM.
3: Удачи вам отыскать свою вторую половину.

А что касается любви, то поскольку просили два раза озвучить желание познакомиться с мужчиной от 40 до 50 лет, желательно без вредных привычек, чтобы был самостоятельным, состоятельным. А все так и написано, слово в слово передаю. Я еще раз озвучу ваш номер телефона, а вы, уважаемые мужчины, зафиксируйте, если тоже находитесь в состоянии поиска, поиска второй половины. 28-993-740. 28-993-740. Уважаемые слушатели, и на этом программа добрых слов и пожеланий на сегодня только лишь она завершается. И эти три часа вместе с вами сегодня была я, Юлия Сергачева, с радостью разделяя ваши эмоции, поводы, поздравления, маленькие, большие праздники этого дня. Легкости в настроении и в продолжении понедельника пожелаю, а услышимся с вами уже и начнем нашу добрую программу и будем праздновать вновь уже завтра. До встречи в эфире в 12:00 на волнах радио Алиса Плюс. Пока!

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио.

0: спереди и сзади. Не забывайте о светоотражателях даже в городе, ведь плохо освещенные участки, дождь и темная одежда могут сделать пешехода практически незаметным для водителя. Если переходите дорогу, не выходите на переход, не убедившись, что водитель вас заметил. Особенно осторожными нужно быть в темноте и во время дождя. Родителям стоит проверить, есть ли светоотражатели у их детей. Они должны быть заметными и правильно закрепленными. И помните, светоотражатель – это недорого, просто и действительно может спасти вашу жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. И пусть осень только набирает темп, самое время позаботиться о своей безопасности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит плюс 17, а ближе к ночи опустится до плюс 13 градусов.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
6: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man arī.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: На аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен недавно в своей речи перед французскими бизнес-лидерами назвала банковские сбережения граждан «ленивыми деньгами», это был не безобидный выбор слов. Он показывает, как Брюссель относится к залезанию в наши частные кошельки. Факты просты. У домохозяйств Европейского Союза около 10 триллионов евро сбережений. С марта 2025 года комиссия продвигает план, так называемый «Союз сбережений и инвестиций», по направлению этих денег в европейские компании и на рынке капитала. Почему именно сейчас? Потому что государственный долг находится на исторически высоком уровне, в среднем почти 83% ВВП. При этом в Италии и Греции этот показатель превышает 138%. И сам Брюссель признает, что ежегодно наблюдается дефицит инвестиций в размере от 750 до 800 миллиардов евро. Государственные средства исчерпаны, поэтому основное внимание уделяется частным сбережениям. Пока речь идет только о добровольных стимулах, но сначала слова, потом давление, потом правила. И начинается все именно так, с того, что сбережения граждан называют ленивыми, как будто они принадлежат не народу, а целям Европейского Союза. Патриоты за Европу четко заявляют, ваши сбережения – ваша собственность, а не резервный фонд Брюсселя до случая последствий его долговой политики. Если у комиссии не хватает денег, вина лежит на ее собственных решениях, а не на кошельках граждан.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

0: акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Политическую рекламу обмакса партии «Саскань».
2: Esmu Aivars Smants, piedzimis Daugavpilī, mācījies pirmajā vidusskolā, pabeidzis Daugavpils universitāti. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – zema cena ikdienas Maxima.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит +17, а ближе к ночи опустится до +13 градусов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira, nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62
6: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
4: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: 61-й Мешцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmešciems.lv. 61-й Мешцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе!
7: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
8: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Darbakaļa!
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
9: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
10: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Dorgie tautīši, mani sauc Aivars Smants. Es esmu pīdzimis Daugavpilī, vuicējis Daugavpils pirmajā vidusskolā, vuicējis universitātī Daugavpilī. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS-15.
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит +17, а ближе к ночи опустится до +13 градусов.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMeblos.lv.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса плюс.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

сведен как число сигарет, как часы на башне городской забили в унисон, стрелку музыканты уходят.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

0: Радио Алиса Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикам

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

летним утром над рекой дымка мягко стелится, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы.

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

чистого меда, струя из бутылки текла. Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела —

носился пространством и временем волны. Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусть и бежит водопад.

мой секрет. Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший, грустной судьбы поворот.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.